0: Не паркирай наместо за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате метроном.

0: закуси пиво. Не карай колата. Моля те.
1: Слушате радио Метроном. Добро утро.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.